Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Барча кул.